0: نخست‌وزیر وزیر محبوب ایران، بلکه نخست وزیر که با رأی عمومی انتخاب نمی‌شه، نخست وزیر با رأی پارلمان خواهد شد. یعنی در پارلمان
1: نامزدی از 1 ژانویه 2025 года выросла в 2 раза. Украина недополучила около 2 миллиардов долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, который длится с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Главные коммерческие...